0: 马先生，我是你的翻译张悦，都几点了？你还有没有点时间观念？
1: 不好意思，刚才闹肚子，我去趟卫生间。
0: 你闹肚子就把我们都扔在这儿，没人接吗？车呢？
1: 这不让停车，我停停车场了。那咱们赶紧走吧。
0: Так
2: не пойдет. Мы заранее обо всем договорились.
3: Что я могу поделать?
2: Отведите меня...
3: К начальству.
2: К начальству.
3: Идемте.
2: Я хочу с 领导谈一下.